Я могу тебя очень ждать. Я могу тебя очень ждать долго, долго и верно, верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все это не зря. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь дороги. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно, что люблю тебя не напрасно.

Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет? Кажется, какие тут сомнения? Только вот зачем в поиске решения нам нырять то в полночь, то в рассвет? Знать бы нам важнейший постулат. Чувства, хоть плохие, хоть блестящие, теплые или яростно горящие, все равно их строят и творят. Чувства можно звездно окрылить, если их хранить, а не тиранить. И напротив, горько загубить, если всеми способами ранить. Можно находить и открывать все, буквально все, что нас сближает. И напротив, коль не доверять, можно как болячки ковырять. Именно все то, что разделяет, то у нас улыбки, то терзания, то упреков, леденящие душ, то слияние губ и рук, и душ. То вражда почти до обожания, то блаженство опьяняет нас, то сердца мы беспощадно гложем, осыпая ревностями фраз. Но причем ни на день, ни на час разлучиться все-таки не можем. Кто ж поможет разгадать секрет? Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет?

0: خوب این ترانه عبادت خراسان بود که یک جا با هم شنیدیم و یادآور میشم مهمان برنامه ما هستن شاعری خلقی تاجیکستان معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان استاد دولت سفر که این مصرهایی که چند از پیشتر شنیدیم محصول ایجاد استاد دولت سفر است. خوب واقعا هم خیلی صمیمی، خیلی پر از محبت، پر از احساسات والای وطن دوستی این قلب یک فرد منشا میگیرد که واقعا هم در دلش مهر بزرگ وطن رو دارد و میدونید با من بسیار ربایی های شما پسند است چون که خیلی صمیمانه میگوید.
1: نه ربایی خونه
0: مرحمت
1: کدوم ربایی عشقی باشد یا وطن
0: باشد چی که باشد
1: از دل ما فکن تا عشق جانی مرا گنجینه رو شاد و نهانی مرا در هر نفس پیر شدن خواهی دید شیرین شیرین شوری جوانی مرا و آزانو قبل از این باید سرود همدلی برفت
0: بله.
1: من یک خاطره رو بیان میکنم بعد اگر خواهن پخش کنند استاد آزرخش و شاعر مشهور ما فرزانه در تهران بودن سال گذشته و یک محفیل آراستن و قبل از محفیل دستور میشود که سرود تاجیکستان و ایران است پخش شود که مؤلفی شعر کمینه هستن با آهنگ احمدی بیان
0: و... مردمی جمع آمده خواهش میکنند
1: بله خوب. و استاد آزرخش با من زنگ زده گفتن که اکوی دولت به همگان بسر شود
0: به تو بسر نمیشود
1: تم چی گفت با خیلی دستور شد دیگر گپ از شما در فراورد ایسار سپاس کنیم یا
0: سلامت باشد
1: منت داریم
0: اولا یک چیز دیگر رو میخوام از شما بپرسم صد موش زی بستری که بر سر خوردم صد مشت دیگر زی پشت دل بر خوردم میگوید که این مصرها با من خیلی پسند است میخوام بفهمم که در حقیقت هم از پشت دل بر مشت خورده اید
1: مشت چطه خوردم مشت چی هست
0: در حقیقت هم مشت خورده
1: الان شیرینی عشق محبت و عشقی اون شطه مهر است مشت مهر محبت است اون سرزنش است که هوشیار میشه زیرک میشه که عشق چیست محبت چیست
0: در دوامش از قند یوسین مادر گفتید و با گبر با قند یوسین مادر بردیم و از دو مصرع اول فراموش کردیم
1: ما هم قند خورده با مشت خورده کلام شدیم
0: سلامت باشد استاد یک جهان سپاس برای شما یک جهان تشکر که امروز فرصت پیدا کردید و مهمونی برنامه ما شدید و
1: اما در یک مصرع گفتم که دلم تر نشد من از این یک ساعت که شما
0: دلم تر نشد
1: دلم تر نشد زیرا هیچی نخوندم ولی من من قدر شعر غزل ربایی که چندی سال است به تماشاگر به اخلاصمند شعر نخوندم و گفت شما هم یک ربایی که دلنشین باشد یک ربایی میتونه که نام و ننگ هویت شاعر به صد ساله ها برد
0: پس بیاد بعدا بیدید که باز مهمان ما میشوید
1: نصیب اگر زندگی امکان یا شرایط
0: حتما ما هم فکر میکنیم که هنوز تشنگی ما هم نشکست ما هنوز هم میخواستیم که شما زیاد ربایی خونید و شعر خونید ولی خب وقت است چیکار کنیم که فرصت محدود
1: است بهتری نمونه است که وقتی که تماشابین تشنه مهمانی و انتظار را میشوید
0: بله باشد و ما هم انتظار میشویم که شما باز مهمان برنامه ما میشوید و در این
2: Радио «Фарханг» – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы на волне 106.5 FM и вы слушаете русский блог «Радио Фарханг». Прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова. События в республике и в мире. В эфире «Радио Фарханг». Будьте в центре событий. За годы независимости в Таджикистане приняты 2265 законов, регулирующих важнейшие общественные отношения. Идибек Каландар встретился с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних связей. В Тегеране обсудили развитие сотрудничества Таджикистана и Ирана в сфере транспорта. В Таджикистане зарегистрировали более 700 случаев чрезвычайных ситуаций природного характера. В Таджикистане реализуют проект по созданию текстильного кластера. Эти и другие новости на этот час. За годы государственной независимости высшим законодательным органом страны были приняты 2265 конституционных законов, кодексов и законов, регулирующих важнейшие общественные отношения. Об этом в своем выступлении на церемонии открытия здания Министерства юстиции сказал президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. В частности, особо важную роль играют законы Республики Таджикистан об ответственности за обучение и воспитание ребенка, об упорядочении торжеств и обрядов Республики Таджикистан и о статусе учителя. В продолжение данного процесса необходимо разрабатывать и принимать законы, направленные на регулирование новых общественных отношений, и Министерство юстиции обязано активно вносить свой вклад в этом направлении, сказал лидер нации. Как отметил президент Республики Таджикистан, развитие современных технологий, цифровизация государственных услуг, особенно в деятельности нотариальных органов и органов записи актов гражданского состояния, а также повышение качества правовых услуг является одними из важнейших направлений деятельности органов юстиции. В данном процессе необходимо уделять серьезное внимание вопросам повышения профессионального уровня сотрудников, изучения международного права и владения двумя иностранными языками. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Изибек Каландар в Брюсселе на полях 13-го политического диалога высокого уровня Европейский Союз, Центральная Азия по вопросам политики и безопасности встретился с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних связей Олафом Скугом. Стороны обменялись мнениями по вопросам конструктивного политического сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности, включая процесс реализации договоренности, достигнутых в ходе первого саммита «Центральная Азия, Европейский Союз», а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Делегация Республики Таджикистан во главе с заместителем министра транспорта Республики Таджикистан Шоистой Саидмурадзода в Тегеране провела встречу с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Фарзаной Садик. Также состоялись отдельные встречи таджикской делегации с заместителем министра дорог и градостроительства, председателем Организации портов и морского судоходства Исламской Республики Иран Мухаммадом Шакибин Асабом, а также с заместителем министра дорог и градостроительства Ирана, председателем железных дорог Ирана Джабором Али Закири. В ходе встречи обсуждены вопросы развития двухстороннего сотрудничества в сфере дорожного хозяйства и транспорта, в том числе увеличение объемов перевозки грузов по транзитным маршрутам двух стран, а также создание логистического центра в порту Чабахар. В первом полугодии 2026 года в Таджикистане зарегистрировано 741 случай чрезвычайных ситуаций природного характера. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики Раджабали Рахмонали. В их числе 123 селевых явления, 11 случаев сильных дождей, 508 сходов снежных лавин, 4 случая повышения уровня воды, 27 камнепадов, 26 землетрясений, 10 оползней, 27 случаев сильного ветра, 1 случай грозы и 4 случая обильного снегопада, сообщил Раджабали Рахмонали. Наибольшее негативное воздействие на население и экономику страны оказали селевые потоки, сходы снежных лавин и сильный ветер. В 28 случаях зарегистрирован экономический ущерб на общую сумму 52 миллиона 827 тысяч самани. В результате природных происшествий погибли 12 граждан Республики Таджикистан, 7 человек в результате селевых потоков, 2 человека в результате схода снежных лавин в Арзобском районе, 1 человек в результате камнепада в Рушанском районе, 1 человек в результате оползня в городе Пинджикенте и 1 человек в результате сильного ветра в районе Сина города Душанбе. Правительство Республики Таджикистан и Общество с ограниченной ответственностью Центр промышленного развития подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта по созданию текстильного кластера в республике. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Для реализации проекта предусмотрено привлечение инвестиций в объеме более 83 миллионов долларов. Проект направлен на создание полного производственного цикла в текстильной отрасли от выращивания и переработки хлопка до производства пряжи, ткани и готовых швейных изделий. В рамках проекта планируется создать более 5500 новых рабочих мест для местного населения. Реализация проекта будет способствовать развитию легкой промышленности страны, увеличению добавленной стоимости отечественной продукции, наращиванию экспортного потенциала, привлечению прямых иностранных инвестиций, эффективному использованию местного сырья, а также обеспечению устойчивого социально-экономического развития республики. В Международном университете иностранных языков Таджикистана имени Сотима Улукзода начала работу Международная летняя школа «Таджикский язык, литература и культура». Как сообщили в университете, в этом году в работе летней школы принимают участие 11 слушателей из 4 стран мира, в их числе 7 представителей Республики Корея, 2 Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 1 Российской Федерации и 1 Итальянской Республики. Они прибыли в Душанбе для изучения таджикского языка, литературы, национальной культуры, а также древней таджикской письменности. Инициатива направлена на расширение изучения таджикского языка, популяризацию национальной литературы и культуры на международной арене, а также укрепление научно-культурного сотрудничества с зарубежными образовательными учреждениями. В рамках программы первого дня участники посетили Национальную библиотеку Таджикистана и парк имени Абу Абдулла Рудаи, где познакомились с историей, литературой и богатым культурным наследием таджикского народа. Согласно программе летней школы, в последующие дни для участников будут организованы теоретические и практические занятия, культурно-просветительские мероприятия, встречи с учеными и писателями, а также ознакомительные поездки к историко-культурным достопримечательностям Душанбе, Пинджикента и Ходжанта, включая исторический памятник Чильдухторон. Организация международной летней школы предоставляет ее участникам благоприятную возможность углубить знания таджикского языка, ближе познакомиться с национальной литературой, историей и культурой, а также внести вклад в укрепление научных и культурных связей и развитие дружбы между народами. В первом полугодии текущего года Национальная академия наук Таджикистана подписала 27 документов о сотрудничестве с научными учреждениями и организациями 12 зарубежных государств. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Национальной академии наук Таджикистана Кобилжон Хушвакзода. Подписанные документы включают 5 соглашений о сотрудничестве, 5 договоров о сотрудничестве и 17 меморандумов о взаимопонимании. Кобилжон Хушвакзода отметил, что еще 18 документов о сотрудничестве находятся на стадии рассмотрения и подготовки к подписанию. Одним из важнейших достижений отчетного периода стало избрание 20 ученых Таджикистана членами-корреспондентами Азиатской академии наук, что является признанием научных достижений таджикских ученых на международной арене. 18 и 19 июля в рамках празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в культурно-развлекательных парках города Душанбе пройдут Дни культуры городов Куляба, Худжанда, Леваканта, а также районов Абдурахмона, Джами, Зафарабада и Тимур-Малик. Как сообщили в Министерстве культуры Республики, 18 июля в детском парке состоится День культуры района Абдурахмона, Джами в Центральном парке культуры и отдыха имени Абулкосима Фирдавси. День культуры города Куляба, а в парке культуры и отдыха Кулиджавонон, это молодежное озеро, День культуры Зафарабадского района. Кроме того, 19 июля в парке Ирам пройдет День культуры Тимур-Маликского района, в парке культуры и отдыха имени Садриддина Айни, День культуры города Худжанда, а в парке культуры и отдыха Кулиджавонон, День культуры города Леваканта. В эти дни жители и гости столицы смогут ознакомиться с социально-экономическими и культурными достижениями, а также Народными ремеслами городов и районов страны. Для посетителей будут организованы выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных ремесел, национальных блюд, а также насыщенные культурно-развлекательные программы. Мероприятия проводятся в соответствии с графиком проведения праздников и юбилейных торжеств, фестивалей, выставок, праздничных мероприятий, культурно-просветительских конкурсов, а также мероприятий, посвященных традициям и народным ремеслам республики на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан от 2 января 2026 года. И о погоде. До 18 июля в Таджикистане прогнозируется повышение температуры воздуха. Максимальная дневная температура в долинных районах составит от 41 до 46 градусов тепла. В предгорных и горных районах от 33 до 38 градусов. Особенно уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Сегодня в большинстве районов Таджикистана ясно, об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В Горно-Бадахшанском автономной области переменная облачность без осадков. Температура на западе ночью до 21, местами до 26, днем до 37, местами до 41 градусов тепла. На востоке ночью до 12, днем до 25 градусов тепла. В Сагдийской области ясно. Температура в долинах ночью до 28, днем до 43. В горных районах ночью до 17, днем до 32 градусов тепла. В Хатлонской области ясно, температура в долинах ночью до 31, днем до 46 градусов тепла. В предгорьях ночью до 26, днем до 39 градусов тепла. По районам республиканского подчинения ясно, температура в долинах ночью до 29, днем до 43, в горах ночью до 20, днем до 38 градусов тепла. И в столице ясно, температура ночью до 27, днем до 41 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, врачи советуют при такой жаре главное соблюдать питьевой режим. Даже если не испытываете сильной жажды, необходимо регулярно пить воду небольшими порциями в течение дня. Лучше всего подходит обычная питьевая вода. Также можно употреблять несладкие компоты, морсы, зеленый чай, кисломолочные напитки. А вот сладкие газированные напитки, крепкий кофе и алкоголь лишь усиливают обезвоживание организма и могут ухудшить самочувствие. Особое внимание уделяйте питанию. В жаркую погоду организму легче переваривать легкую пищу. Рекомендуется увеличить количество свежих овощей, фруктов, зелени, кисломолочных продуктов, нежирной рыбы и мяса. Следует ограничить употребление жирных, жареных, острых блюд и продуктов с большим содержанием соли, так как они увеличивают нагрузку на организм. По возможности избегать пребывания под прямым и солнечными лучами. Если есть возможность, лучше планировать прогулки, работу на приусадебных участках и занятия спортом на раннее утро или вечером. Днем при выходе на улицу необходимо надевать головной убор, солнцезащитные очки и свободную одежду из натуральных тканей светлых оттенков. Не стоит забывать и о солнцезащитных кремах, особенно если человек находится под открытым солнцем длительное время. Уважаемые радиослушатели, радио Фарханг продолжает свою передачу. Ну а наш эфир на этом подходит к концу. При любой погоде желаем вам удачи и хорошее настроение. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь.

Я могу смириться с неудачей. Все их испытывают в чем-то. Но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя.

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае, никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь.
1: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться

0: 106.5 FM.
1: Салом шунавандагони азиз. Гуфтори адабиро аз силсилаи радиотеатр оғоз менамоем.

0: Я могу тебя очень ждать. Я могу тебя очень ждать долго, долго и верно, верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все это не зря. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любви и тревоги. Только знать бы, что все не зря. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь дороги. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно, что люблю тебя не напрасно.
1: Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет? Кажется, какие тут сомнения? Только вот зачем в поиске решения нам нырять то в полночь, то в рассвет? Знать бы нам важнейший постулат. Чувства, хоть плохие, хоть блестящие, теплые или яростно горящие, все равно их строят и творят. Чувством можно звездно окрылить, если их хранить, а не тиранить. И напротив, горько загубить, если всеми способами ранить. Можно находить и открывать все, буквально все, что нас сближает. И напротив, коль не доверять, можно как болячки ковырять. Именно все то, что разделяет, то у нас улыбки, то терзания, то упреков, леденящие душ, то слияние губ и рук, и душ. То вражда почти до обожания, то блаженство опьяняет нас, то сердца мы беспощадно гложем, осыпая ревностями фраз. Но причем ни на день, ни на час разлучиться все-таки не можем. Кто ж поможет разгадать секрет? Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет?

Я могу тебя очень ждать. Я могу тебя очень ждать долго, долго и верно, верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все это не зря. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любви и тревоги. Только знать бы, что все не зря. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь дороги. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно, что люблю тебя не напрасно.

Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет? Кажется, какие тут сомнения? Только вот зачем в поиске решения нам ныряют то в полночь, то в рассвет? Знать бы нам важнейший постулат. Чувства, хоть плохие, хоть блестящие, теплые или яростно горящие, все равно их строят и творят. Чувства можно звездно окрылить, если их хранить, а не тиранить. И напротив, горько загубить, если всеми способами ранить. Можно находить и открывать все, буквально все, что нас сближает. И напротив, коль не доверять, можно как болячки ковырять. Именно все то, что разделяет, то у нас улыбки, то терзания, то упреков, леденящие душ, то слияние губ и рук, и душ. То вражда почти до обожания, то блаженство опьяняет нас, то сердца мы беспощадно гложем, осыпая ревностями фраз. Но причем ни на день, ни на час разлучиться все-таки не можем. Кто ж поможет разгадать секрет? Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет?

0: خوب این ترانه عبادت خراسان بود که یک جا با هم شنیدیم و یادآور میشم مهمان برنامه ما هستن شاعری خلقی تاجیکستان معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان استاد دولت سفر که این مصره هایی که چند از پیشتر شنیدیم محصول ایجاد استاد دولت سفر است. خوب واقعا هم خیلی صمیمی، خیلی پر از محبت، پر از احساسات والای وطن دوستی این قلب یک فرد منشا میگیرد که واقعا هم در دلش مهر بزرگ وطن رو دارد و میدونید با من بسیار ربایی های شما پسند است چون که خیلی صمیمانه میگوید.
1: نه ربایی خونه
0: مرحمت
1: کدام ربایی عشقی باشد وطن
0: باشد چی که باشد
1: از دل ما فکرم تا عشق جانی مرا گنجینه رو شاد و نهانی مرا در هر نفس پیر شدن خواهی دید شیرین شیرین شوری جوانی مرا و از آن قبل از این باید سرود همدلی برفت
0: بله.
1: من یک خاطره رو بیان میکنم بعد اگر خواهند پخش کنند. استاد آزرت و شاعره مشهور ما فرزانه در تهران بودند سال گذشته و یک محفل آراستند و قبل از محفل دستور میشود که سرود تاجیکستان است ایران است پخش شود که مؤلف شعر کمینه هستند با آهنگ احمد بیان
0: و... مردمی جمع آمده خواهش میکنند
1: بله خوب. و استاد آزرش با من زنگ زده گفتن که اکوی دولت به همگان بسر شود
0: به تو بسر نمیشود
1: تم چی گپ از بانخه دستور شد دیگر گپ از شما در فراورد ایسوار سپاس کنیم یا
0: سلامت باشد
1: منت داریم
0: اولا یک چیز دیگر رو میخوام از شما بپرسم صد موش زی بستری که بر سر خوردم صد موش دیگر زی پشت دل بر خوردم میگید که این مصرها با من خیلی پسند است میخوام بفهمم که در حقیقت هم از پشت دلبر موش خورده ایم
1: موش چطه خوردم موش چی هست
0: در قد هم موش خورده ایم
1: الان اون شیرینی عشق و محبت و عشقی اون شطه مهر است موشت مهر و محبت است اون سرزنش است که هوشیار میشه زیرک میشه که عشق چیست محبت چیست
0: در دومش از قند یوسین مادر گفتید و با گبر و با قند یوسین مادر بردیم و از دو مصره اول فراموش کردیم
1: ما هم قند خورده با موشت خورده کلام شدیم
0: سلامت باشد استاد یک جهان سپاس برای شما یک جهان تشکر که امروز فرصت پیدا کردید و مهمونی برنامه ما شدید و
1: اما در یک مصره گفتم که دلم تر نشد من از این یک ساعته که شما
0: دلم تر نشد
1: دلم تر نشد زیرا هیچی نخوندم ولی من قدر شعر غزل ربایی که چندی سال است با تماشاگر با اخلاصمند شعر نخوندم و گفت شما هم یک ربایی که دلنشین باشد یک ربایی میتونه که نام و ننگ هویتت شاعر با صد ساله ها برد
0: پس بیاد وعده بدید که باز مهمان ما میشوید
1: نصیب اگر زندگی امکان یا شرایط
0: حتما ما هم فکر میکنیم که هنوز تشنگی ما هم نشکست ما هنوز هم میخواستیم که شما زیاد ربایی خونید و شعر خونید ولی خب وقت است چیکار کنیم که فرصت محدود است
1: بهترین نمونه است که وقتی که تماشابین تشنه مهمانی و انتظار از میشه
0: بله باشد و ما هم انتظار میشیم که شما باز مهمانی برنامه ما میشوید
2: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы на волне 106.5 FM и вы слушаете русский блог «Радио Фарханг». Прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события, страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова. События в республике и в мире. В эфире «Радио Фарханг». Будьте в центре событий. За годы независимости в Таджикистане приняты 2265 законов, регулирующих важнейшие общественные отношения. Идибек Каландар встретился с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних связей. В Тегеране обсудили развитие сотрудничества Таджикистана и Ирана в сфере транспорта. В Таджикистане зарегистрировали более 700 случаев чрезвычайных ситуаций природного характера. В Таджикистане реализуют проект по созданию текстильного кластера. Эти и другие новости на этот час. За годы государственной независимости высшим законодательным органом страны были приняты 2265 конституционных законов, кодексов и законов, регулирующих важнейшие общественные отношения. Об этом в своем выступлении на церемонии открытия здания Министерства юстиции сказал президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. В частности, особо важную роль играют законы Республики Таджикистан об ответственности за обучение и воспитание ребенка, об упорядочении торжеств и обрядов Республики Таджикистан и о статусе учителя. В продолжение данного процесса необходимо разрабатывать и принимать законы, направленные на регулирование новых общественных отношений, и Министерство юстиции обязано активно вносить свой вклад в этом направлении, сказал лидер нации. Как отметил президент Республики Таджикистан, развитие современных технологий, цифровизация государственных услуг, особенно в деятельности нотариальных органов и органов записи актов гражданского состояния, а также повышение качества правовых услуг является одними из важнейших направлений деятельности органов юстиции. В данном процессе необходимо уделять серьезное внимание вопросам повышения профессионального уровня сотрудников, изучения международного права и владения двумя иностранными языками. Заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Изибек Каландаров в Брюсселе на полях 13-го политического диалога высокого уровня Европейский Союз, Центральная Азия по вопросам политики и безопасности встретился с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних связей Олафом Скугом. Стороны обменялись мнениями по вопросам конструктивного политического сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности, включая процесс реализации договоренности, достигнутых в ходе первого саммита «Центральная Азия – Европейский Союз», а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Делегация Республики Таджикистан во главе с заместителем министра транспорта Республики Таджикистан Шоистой Саидмурадзода в Тегеране провела встречу с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Фарзаной Садик. Также состоялись отдельные встречи таджикской делегации с заместителем министра дорог и градостроительства, председателем Организации портов и морского судоходства Исламской Республики Иран Мухаммадом Шакибин Асабом, а также с заместителем министра дорог и градостроительства Ирана, председателем железных дорог Ирана Джабором Али Закири. В ходе встречи обсуждены вопросы развития двухстороннего сотрудничества в сфере дорожного хозяйства и транспорта, в том числе увеличение объемов перевозки грузов по транзитным маршрутам двух стран, а также создание логистического центра в порту Чабахар. В первом полугодии 2026 года в Таджикистане зарегистрировано 741 случай чрезвычайных ситуаций природного характера. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики Раджабали Рахмонали. В их числе 123 селевых явления, 11 случаев сильных дождей, 508 сходов снежных лавин, 4 случая повышения уровня воды, 27 камнепадов, 26 землетрясений, 10 оползней, 27 случаев сильного ветра, 1 случай грозы и 4 случая обильного снегопада, сообщил Раджабали Рахмонали. Наибольшее негативное воздействие на население и экономику страны оказали селевые потоки, сходы снежных лавин и сильный ветер. В 28 случаях зарегистрирован экономический ущерб на общую сумму 52 миллиона 827 тысяч самани. В результате природных происшествий погибли 12 граждан Республики Таджикистан, 7 человек в результате селевых потоков, 2 человека в результате схода снежных лавин в Арзобском районе, 1 человек в результате камнепада в Рушанском районе, 1 человек в результате оползня в городе Пинджикенте и 1 человек в результате сильного ветра в районе Сина города Душанбе. Правительство Республики Таджикистан и Общество с ограниченной ответственностью Центр промышленного развития подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта по созданию текстильного кластера в республике. Об этом сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. Для реализации проекта предусмотрено привлечение инвестиций в объеме более 83 миллионов долларов. Проект направлен на создание полного производственного цикла в текстильной отрасли от выращивания и переработки хлопка до производства пряжи, ткани и готовых швейных изделий. В рамках проекта планируется создать более 5500 новых рабочих мест для местного населения. Реализация проекта будет способствовать развитию легкой промышленности страны, увеличению добавленной стоимости отечественной продукции, наращиванию экспортного потенциала, привлечению прямых иностранных инвестиций, эффективному использованию местного сырья, а также обеспечению устойчивого социально-экономического развития республики. В Международном университете иностранных языков Таджикистана имени Сотима Улукзода начала работу Международная летняя школа «Таджикский язык, литература и культура». Как сообщили в университете, в этом году в работе летней школы принимают участие 11 слушателей из 4 стран мира, в их числе 7 представителей Республики Корея, 2 Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 1 Российской Федерации и 1 Итальянской Республики. Они прибыли в Душанбе для изучения таджикского языка, литературы, национальной культуры, а также древней таджикской письменности. Инициатива направлена на расширение изучения таджикского языка, популяризацию национальной литературы и культуры на международной арене, а также укрепление научно-культурного сотрудничества с зарубежными образовательными учреждениями. В рамках программы первого дня участники посетили Национальную библиотеку Таджикистана и парк имени Абу Абдулла Рудахи, где познакомились с историей, литературой и богатым культурным наследием таджикского народа. Согласно программе летней школы, в последующие дни для участников будут организованы теоретические и практические занятия, культурно-просветительские мероприятия, встречи с учеными и писателями, а также ознакомительные поездки к историко-культурным достопримечательностям Душанбе, Пинджикента и Худжанта, включая исторический памятник Чильдухторон. Организация Международной летней школы предоставляет ее участникам благоприятную возможность углубить знания таджикского языка, ближе познакомиться с национальной литературой, историей и культурой, а также внести вклад в укрепление научных и культурных связей и развитие дружбы между народами. В первом полугодии текущего года Национальная академия наук Таджикистана подписала 27 документов о сотрудничестве с научными учреждениями и организациями 12 зарубежных государств. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Национальной академии наук Таджикистана Кобилжон Хушвахзода. Подписанные документы включают 5 соглашений о сотрудничестве, 5 договоров о сотрудничестве и 17 меморандумов о взаимопонимании. Кобилжон Хушвахзода отметил, что еще 18 документов о сотрудничестве находятся на стадии рассмотрения и подготовки к подписанию. Одним из важнейших достижений отчетного периода стало избрание 20 ученых Таджикистана членами-корреспондентами Азиатской академии наук, что является признанием научных достижений таджикских ученых на международной арене. 18 и 19 июля в рамках празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в культурно-развлекательных парках города Душанбе пройдут Дни культуры городов Куляба, Худжанда, Леваканта, а также районов Абдурахмона, Джами, Зафарабада и Тимур-Малик. Как сообщили в Министерстве культуры Республики, 18 июля в детском парке состоится День культуры района Абдурахмона, Джами в Центральном парке культуры и отдыха имени Абулкосима Фирдавси. День культуры города Куляба, а в парке культуры и отдыха Кулиджавонон, это молодежное озеро, День культуры Зафарабадского района. Кроме того, 19 июля в парке Ирам пройдет День культуры Тимур-Маликского района, в парке культуры и отдыха имени Садриддина Айни, День культуры города Худжанда, а в парке культуры и отдыха Кулиджавонон, День культуры города Леваканта. В эти дни жители и гости столицы смогут ознакомиться с социально-экономическими и культурными достижениями, а также Народными ремеслами городов и районов страны для посетителей будут организованы выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных ремесел, национальных блюд, а также насыщенные культурно-развлекательные программы. Мероприятия проводятся в соответствии с графиком проведения праздников и юбилейных торжеств, фестивалей, выставок, праздничных мероприятий, культурно-просветительских конкурсов, а также мероприятий, посвященных традициям и народным ремеслам республики на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан от 2 января 2026 года. И о погоде. До 18 июля в Таджикистане прогнозируется повышение температуры воздуха. Максимальная дневная температура в долинных районах составит от 41 до 46 градусов тепла. В предгорных и горных районах от 33 до 38 градусов. Особенно уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Сегодня в большинстве районов Таджикистана ясно, об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В Горно-Бадахшанском автономной области переменная облачность без осадков. Температура на западе ночью до 21, местами до 26, днем до 37, местами до 41 градусов тепла. На востоке ночью до 12, днем до 25 градусов тепла. В Сагдийской области ясно. Температура в долинах ночью до 28, днем до 43. В горных районах ночью до 17, днем до 32 градусов тепла. В Хатлонской области ясно. Температура в долинах ночью до 31, днем до 46 градусов тепла. В предгорьях ночью до 26, днем до 39 градусов тепла. По районам республиканского подчинения ясно. Температура в долинах ночью до 29, днем до 43. В горах ночью до 20, днем до 38 градусов тепла. И в столице ясно. Температура ночью до 27, днем до 41 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, врачи советуют при такой жаре главное соблюдать питьевой режим. Даже если не испытываете сильной жажды, необходимо регулярно пить воду небольшими порциями в течение дня. Лучше всего подходит обычная питьевая вода. Также можно употреблять несладкие компоты, морсы, зеленый чай, кисломолочные напитки. А вот сладкие газированные напитки, крепкий кофе и алкоголь лишь усиливает обезвоживание организма и могут ухудшить самочувствие. Особое внимание уделяйте питанию. В жаркую погоду организму легче переваривать легкую пищу. Рекомендуется увеличить количество свежих овощей, фруктов, зелени, кисломолочных продуктов, нежирной рыбы и мяса. Следует ограничить употребление жирных, жареных, острых блюд и продуктов с большим содержанием соли, так как они увеличивают нагрузку на организм. По возможности избегать пребывания под прямым и солнечными лучами. Если есть возможность, лучше планировать прогулки, работу на приусадебных участках и занятия спортом на раннее утро или вечером. Днем при выходе на улицу необходимо надевать головной убор, солнцезащитные очки и свободную одежду из натуральных тканей светлых оттенков. Не стоит забывать и о солнцезащитных кремах, особенно если человек находится под открытым солнцем длительное время. Уважаемые радиослушатели, радио Фарханг продолжает свою передачу, ну а наш эфир на этом подходит к концу. При любой погоде желаем вам удачи и хорошее настроение. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире.